0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Мимар мэ пачо.
0: И ти юньо о радио.
1: Бульбими.
0: И ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Мимар мэ пачо.
0: И ти юньо о радио.